Доброе утро, дорогие послушалки, ценные послушалки. Четвертак є, смо же 9 июля. И когда нас годує Вероника, на бокар седай запела пелка Рейвен о Веронике. Нашим послушалкам с тем именом, па ки сведа данес годуєю, ин туди празнуєю год искрене честитке, ин лепо проживите дан туди дружби с Ракице.

системы, как выстрелы, искренность искрами. Встали, не выспались, не могу остановиться. Влюбился ты, остановись на мне. Я не хочу, чтоб ты была среди девочек, что научились на мне. Не хочу говорить себе перед сном, отпусти, так получилось, Андрей. Как же я

0: Губ, тени от свеч, пишу, что хочу тебя, пишешь мне что-то, что после прочтения я должен сжечь. Речь о любви, да и только, в их сердцах чисто помойка. Но кто я такой, чтоб судить до тебя, у меня получалось любить лишь на тойке. Папа патроны в жестокий мир, все наши чувства для него сюр. Их любовь длится, как перерыв, и между ней еще перекур. Я 808, перегруз, не ревновать я не научусь. Я ебал всех реинноваций чувств, как они любят, я так не хочу.
1: Люблю.